Руцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Цруцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевс кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.